Сумо чоном сурле бузу, сулара баз бези хтурсун, сурух малдин бази менди, сурлух кузу уламусу.